0: Вы слушали сводку Главного управления Гидрометцентра Югославии об уровне воды в реках на сегодня, 22 декабря, и прогноз уровня воды в реках на 24 декабря.
1: Ne vjeruj mi noćas. Svakog časa nudit ću ti više. Ne vjeruj mi kad gitara